0: Все остерегите невестку.
1: А я все оправду меновала Эльян.
0: Эльян МакГрегор, чтить, кто против тех допросов.
1: Патон, патон, там я едем, и ты.
0: Но само же не знамена, Эльян МакГрегор.
1: Конуша знамена, цепа Эмилия Марти, Эуклия Монтес. Ne poti si finite.
0: Alla
1: spia. Elina Magna pulos reti ne screti. Viste tu miengela.
0: Certo io acto vete.
1: Vedi proste. Sabe ti er scel. Soia che si fermina tovi. Naro se ne blocco vietra. Sate voli stupado osumnate. Cessnazzi. Auf Matrix im Saab ist er tolle. Nomen infantis Ferdinand Makropoulos, Torus, Emanchelski, Potez, Linehan, Mater, Elina Makropoulos.